0: vorne bist und push dich schön Schritt für Schritt Richtung Wochenende. Ich bin der Finn. Servus und hi.
1: Внимание, дамы и господа, через несколько секунд выйдут на сцену Шмулемете. Слабонервных, беременных и детей просим удалиться из зала. Остальные плечи на пол и задержать.